0: участие в очередном совещании политического...
1: Галлоя! Эх, галлоя! 이것도, 이것도, 이것도! 발로, 발로! 대대지감!